0: fm7.cl, la renovada web de FM7 en Antofagasta.
1: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового.